Павлос Кордис, браво. Ела, ела. Или ела, ела, ела, Саня Вучич. Не сме безгрешни, Глория и Азис. Антипас, ще спеят една песен. Тозова, Здеслава, Андромахи, Андреана Цекич и